гулял с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

плачет у окна. Та, что с тобой рядом была, это твой сон, грех, это не я. Если и жаль мне, то только тебя, ведь я для тебя умерла.

101.6 FM. Алиса Плюс.

мы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

мире, где я встретил жизнь, в том мире, где все дышит новью, где с Богом ты непобедим. И мы живем, роняя свечи, и мы живем, глотая жизнь, в борьбе склоняем наши плечи, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим.

101.6 FM. Алиса Плюс.

101.6 FM. Алиса Плюс.

снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой.

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом всем.

новой с нуля. И мне в первый раз это нравится, очень ловлю движение руки, люблю смыслом с

Темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

0: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos ar top! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты?
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Kredit ņēmēju palīdzības programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8000 евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдена банковская карта на имя Каролина Ефрема. Контактный номер телефона 20-367-106. Утеряно портмоне с документами на имя Анатолий. Контактный номер телефона 200-33-017. Утерян госномер ОЛ-498. Контактный номер телефона 27-763-802. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время – 8 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Искусственный интеллект все увереннее входит в повседневную жизнь. И если раньше казалось, что личный цифровой помощник – это что-то только для программистов, то сегодня создать собственного ИИ-ассистента может практически каждый. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от специалистов по цифровым технологиям для тех, кто хочет сэкономить время и поручить часть рутинных задач искусственному интеллекту. Сегодня на популярных платформах, к примеру, таких как ChatGPT, можно создать собственного помощника буквально за несколько минут. Ассистент может помогать писать электронные письма, сокращать длинные тексты простым языком или генерировать идеи, планы и помогать с документами. Но главный секрет хорошего ИИ-помощника – это четкая инструкция. Чем понятнее вы объясняете задачу, тем полезнее будет результат. Поэтому нужно сразу указывать, что именно должен делать ассистент. Задать стиль общения, прописать структуру ответа и при необходимости уточнять инструкции. Также ассистенту можно добавить свою базу профессиональных знаний в документах. Это помогает получить более точные ответы именно под ваши задачи. Но специалисты отдельно напоминают, что не стоит загружать в публичные ИИ-сервисы личные данные, пароли, банковскую информацию или документы, которые вы не хотели бы делать доступными третьим лицам. Также не пытайтесь делать одного универсального помощника на все случаи жизни. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите свое время, а рутину возложите на алгоритмы.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

Сегодня, 6 июня, согласно прогнозам синоптиков, день в Даугавпилсе будет пасмурным и с высокой вероятностью дождливым. Ветер умеренный, северо-западный, скорость до 7 метров в секунду. Максимальная температура воздуха прогреется до плюс 19 градусов. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса плюс».

0: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulātors. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz -20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
1: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
2: Komplements Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplementu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
4: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

сумев спрятать эмоции. Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара.

0: Проверь и удали. Клиника Балта. Современная технология лазерного удаления поможет вам быстро избавиться от родинок и других нежелательных образований на коже. Клиника Балта. Анализ всех новообразований на теле пациента. Оценка риска перерождения. Клиника Балта. Своевременная забота о здоровье вашей кожи. Клиника Балта. Звоните по телефону 28 77 06 60 или записывайтесь на evslabels.lv. Код лечебного учреждения 00102080.
1: Nu, ko šogad Jāņos?
2: Mīļā, Jāņos ar top! Kvass Tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālu ūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
3: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Lietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
4: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebeles.lv.
5: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
6: Алиса Плюс.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдена банковская карта на имя Каролина Ефрема. Контактный номер телефона 20-367-106. Утеряно портмоне с документами на имя Анатолий. Контактный номер телефона 200-33-017. Утерян госномер ОЛ-498. Контактный номер телефона 27-763-802. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс». Потеряли наш

0: Точное время 9 часов утра.
1: Длительная реклама. В эфире радио «Алиса Плюс», повтор программы «Диалог с городом».
2: День добрый, друзья, здравствуйте. Сегодня отличный день, 5 июня 2026 года. На волнах радио «Алиса Плюс» начинается программа «Диалог с городом». И я всех поздравляю с днем рождения Даугавпилса, всех наших радиослушателей, ну и, конечно, гостей в студии, заместитель руководителя Дома Единства Сандра Уосейте в нашей студии. Здравствуйте.
3: Добрый день.
2: И заместитель руководителя управления образования молодежи и спорта Даугавпилской городской думы Валерия Ленкевич. Здравствуйте, Валерия.
4: Добрый день.
2: Добрый день, Валерия. Итак, это прямой эфир, 654-25-30, номер телефона в студии. Приглашаю наших радиослушателей присоединяться. Ну а мы начнем с того, что с сегодняшнего дня и все выходные Даугавпилс отмечает свой 751-й день рождения. Расскажите, пожалуйста, что нас ждет?
3: Праздник города в душе начали уже очень-очень своевременно, да, и с конца того года.
2: С прошлого года, да.
3: Как только закончился прошлогодний грандиозный юбилей, да, 750-летие. Но на самом деле мы начали этот процесс уже с уборкой, с подготовлением, со всеми программами приготовления, очень-очень-очень своевременно. И, конечно, всем огромное спасибо всем, кто принял участие именно вот в этой подготовке, да, потому что некоторые с сегодняшним днем уже, или с завтрашним, да, свой процесс работы как бы, а что уже можно изменить, да, сценарии написаны, программы составлены, но потом эта цепочка передается следующему звену и работаем дальше. И на самом деле начиная праздник города уже с этой недели, все уже везде шуршит, так просто сказать, да, и началось. И на самом деле это все началось, даже первое, что я могу так вот сразу сказать, с 31 мая, когда у нас в городе проходил театр-фестиваль номер 5. Любителям театра был представлен очень хороший такой хороший комплекс, выбор представлений посмотреть, и мы, вот это тоже такая своего рода изюминка, чем мы как бы начали звучание.
2: Разогрев,
3: да. И там был Латвийский национальный театр, и кукольный латвийский театр, и наша труппа, да, представила свое представление, а также эстонский театр с Эстонии. Но я еще хочу сказать, что также очень хорошие выставки можно посмотреть с нашей Латгальской центральной библиотеки. Вчера была очень чудесная встреча с самими работниками библиотеки, которые представляли презентацию на тему «Дома и парки». Да, было очень... Я сама там была, и спасибо коллегам за такой очень... Ну, за такой рассказ. Было очень-очень интересно. Спасибо.
2: Ну, вообще, в принципе, раз мы уже говорим о том, что мы праздновать начали раньше, есть ли у города конкретный день, когда у Даугавпилса день рождения?
3: Вы сейчас будете меня ловить на такой...
2: Не будем, нет.
3: Конечно,
2: это просто...
3: вот это само... Если сказать... Я думаю, что для наших посетителей, для горожан, самый эпидень, да, это вот эта суббота.
2: То есть это день без даты, это просто первая суббота лета.
3: Первая суббота лета, по большому счету, да. И люди готовятся к этой субботе, да. И как бы это, конечно, оно так и есть.
2: Это так. Я,
3: да,
2: смотрю, Валерия уже загрустила.
3: Да, ну...
2: Валерия, я вас про воскресенье спрошу, но все-таки,
3: да,
2: Сандра,
3: ну
2: давайте...
3: Ну и быстренько.
2: Да, про субботу.
3: Да, то, что Валерия тоже мне, ну, как бы присоединится к моему рассказу о том, что все это обязательно надо увидеть, прочитать сперва, да, и для себя выбрать то, что он хочет, сделать такой планчик из того, что мы предлагаем, уже сегодня, обязательно сегодня, потому что завтра уже будет некогда. И это все можно найти на сайте daugavpils.lv. Там есть все, что вам
2: полная
3: необходимо
2: программа
3: для празднования Даугавпилса 751. Да, и, конечно, и встреча с Артуром Парставием, которые будут находиться напротив Вены и Баснама на улице гимназии, да, на углу площади. И, конечно, излитый баспился этиня. Тогда самое такое, самый эпи-эпи, когда вот начинается праздник, это шествие, говорим, да. И Валерия тоже, ты тоже, да, с этим согласна, потому что там идет и культура, и спорт. Там идут все. Наши предприниматели любимые, да. И наши, и может, и не совсем наши, но если они в нашем городе, то они все. Они все наши, да. Все наши. Будет очень красиво. И сейчас я хочу дать слово Валерии, потому что в этом году есть одна изюминка и в шествии.
4: Расскажите, в этом году Валерия. У нас изюминка шествия – это Олимпийский огонь. В связи с тем, что в этом году с 15 июня по 20 июня в Валмере пройдет юношеская Олимпиада. Сейчас по всей Латвии целью Лапа бегает Олимпийский огонь. И городу передает эту эстафету. И именно у нас 6 июня во время шествия в начале парада, в первых рядах парада пойдут дети спортивной школы, которые будут участвовать на этой юношеской олимпиаде. А в городе собралась команда не менее 160 воспитанников спортивных школ, частных клубов, которые не являются видами спорта, не аккредитированы в спортивных школах. И вот, да, и в начале шествия мы увидим, как красиво побежит, и наши знаменитые молодые спортсмены понесут Олимпийский огонь и зажгут.
2: Итак, мы пришли к площади Венебес с Олимпийским огнем.
3: Да, мы все красиво передадим, откроем свой праздник города центральный, да, вместе с нашими вокальной студией «Перлитес», потому что прежде всего, какие бы мероприятия ни были, какой бы праздник бы ни был, но всегда на первом месте это наши дети, да, для которых мы плетем вот это все наше и делаем все наше.

0: далее, после открытия, я, конечно, в основном, видите, говорю о том, что как бы центральная у нас, ну, атикуме, это на площади, да, где потом вы прочитаете, что там будет и микс Галва, Носкис, и Бонжови Трибут, и Айропа со своими белыми розами. Ну и, конечно, потом мы очень организованно сходим, спокойненько посмотрим салют на Даугавмала, вернемся назад. И с такой знаменитой личностью, как DJs Magnus Erich, будем танцевать на дискотеке на площади.
1: Ну, всегда вопрос, до скольки? До скольки?
0: Ну, до скольки. Красиво было бы сказать, до первых петухов. Но, знаете что, зиму есть свои границы и пределы. До 3 часов.
1: До 3 часов. Потом на площади появляется Валерия, которая говорит, нет, завтра у нас спортивный день, воскресенье.
2: Не знаю, именно так.
1: Валерия, расскажите нам про воскресенье. Обычно в праздник города это традиционно спортивный день. Как он будет проходить?
2: Да, и сразу хочу, наверное, сообщить всем, все, кто, может, еще не прочитали в афишах и в публикациях, в этом году мы не появимся на площади, мы появимся в центральном парке города, и в основном мы будем, у нас дислокация будет возле Ледового дворца, рядом с Ледовым дворцом на парковках, на инлайне хоккейном поле, и вот на этих красивых газончиках мы будем все целый день там. Начинаем мы в 10 утра. В 10 утра приходят наши маленькие супергерои. Детское мероприятие с 10 до 12, когда супергерои выполняют задания, собирают штампики, и по окончанию, выполнив все задания, собрав все штампики, приходят и меняют свою карточку на подарки. С 11 до 12 мы всех жителей города зовем на открытую зарядку. Ингрошина, Виси Спилс, это съеди его тайм, когда будет возможность после субботней дискотеки размяться, почувствовать себя живым опять и вновь. Поэтому всех ждем с 11 где-то до 11.45, 11.50. Тренер под музыку проведет такую активную тренировку. И в 12 часов у нас уже третий год подряд стартует молодежное лето, первый этап, в котором будет представлено в этом году 3 вида спорта. Это 3x3 баскетбол, флорбол и полоса препятствий, так называемый кроссфит. И также еще будет 2 молодежных палатки, которые готовит сама наша молодежная дума. И там уже больше, наверное, они не связаны со спортом, а именно какие-то такие активности на мышление, на ловкость. И в этом году наше новшество в том, что теперь ребятам не надо обязательно участвовать во всех 3 этапах молодежного лета, потому что мы никуда не меняем уже всем привычную схему. Мы остаемся также на 3 этапах, и 2-й этап у нас будет в июле, и 3-й этап у нас будет в августе. То есть раньше мы всегда просили ребят участвовать во всех 3, чтобы потом было какое-то ковертаймс, и мы выявляли лучших, то в этом году мы ушли от этого. И мы зовем на каждый этап всех желающих регистрироваться, заявляться и кайфовать вместе с нами.
1: Что-то еще про праздник города хотите сказать? Или уже пойдем наслаждаться?
2: Мы хотим про дрожь и бухту.
0: Да.
1: Что, про дрожь и бухту?
0: Во-первых, мы хотим призвать всех, в основном тех, у которых есть возможность посетить праздник города на общественном транспорте, то мы очень вас призываем, да, потому что, ну, даже не потому что у нас транспорт общественный будет бесплатным,
1: да, в субботу-воскресенье,
0: да, ну и потому что это как бы освобождает от каких-нибудь, может быть, нервных расстройств, куда поставить машину, скажем, да, или там кому-то где-то что-то, где-то стоять в очереди или еще что-нибудь. И так, как бы, вот это такое первое, да. Ну и очень, очень просим следить за своими малышами, особенно, да, за маленькими детьми. Может быть, надо подумать, если есть с кем оставить, особенно, я говорю, мы говорим о вечерней части. Ну, когда они, если они могут остаться дома, то, конечно, может быть, это было бы и намного лучше, чем потом они, вот у них есть такая способность.

0: не знаю, как это сказать, способность или как, да, теряться. И потом очень сложно, и мы сейчас живем в такое время, что мы должны быть очень чуткими. Да, и для этого мы как бы призываем быть очень ответственными, да, и хотим, чтобы вы открыли томер Daugavpils mājas lapu, ja, daugavpils.lv, и прочитали там ieteikumi, ka rīkoties noteiktās situācijās. Мы, конечно, мы все готовы к разным поворотам. Ну, не совсем ты не можешь, да, в этой жизни быть ни к чему готов так, что ты просто вот я, да. Это не соревнование, да, не спортивное, не выступление на сцене даже. Но мы столько, сколько это необходимо, мы готовы и всем говорим, будем спокойны, будем ответственны. И будем посещать все мероприятия и радоваться тому, что мы вместе можем получить, как те, которые на сцене, так и те, которые
1: вокруг.
0: Перед, вокруг, да?
2: Именно так. Мы призываем всех жителей и гостей нашего города зайти на нашу домашнюю страницу или посетить Facebook-страницу и ознакомиться от дрожи без плану. Если вдруг вы в телефонах получите уведомление, которого мы очень не хотели бы, но город готов. И все, чтобы все знали, как вы должны действовать в этой ситуации во время мероприятия. Естественно, если, не дай бог, это произойдет, мы будем оповещать всех, информировать обо всем. Но желательно просто заранее быть готовым и для себя, может, для своего спокойствия просто ознакомиться с этой информацией.
3: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
1: Мы продолжим, давайте, с мероприятиями, которые этим летом еще ожидаются. Праздник Лига уже очень скоро. Как Daugavpils в этом году будет его отмечать?
0: Будем.
1: Будем, да.
0: Будем. Мы и к этому празднику уже готовы. Несмотря на то, что для культ работников это такое очень напряженное время, но мы готовы и встречать свое солнцестояние и отмечать вместе со своими гостями и горожанами этот праздник. Начнем с мероприятиями, которые нам предлагает Radīcija Māja Vienības Nama. Также можно открыть vienibasnams.lv и посмотреть конкретно уже детально все, что произойдет, да, и в Доме традиций, и в парке Пумпура, когда такие как бы вместе мы будем вместе и как бы народное ремесло, которое связано именно с этим с летними всякими такими поделками, да, может быть, так можно сказать, и презентации, и мастер-классы, и концерт, будем вместе петь латышские народные песни, фольклор в парке Пумпура. Так мы, значит, Ескандинас им Янюс на месте в центре города, но 23-го мы все вместо своей локации выбираем Тропскую эстраду, правда?
1: Ну, конечно, мы надеялись на это, что именно так
0: конечно.
1: И будет.
0: Конечно, и у нас приготовлена музыкальная программа, также базарчик, также в начале концерта вместе с нашими танцевальными коллективами Дома единства «Лайс Миньон Пьенупите», «Путай отец из Даугава» вместе с солисткой Дайгой Колесниченко. Я хочу сказать, что прийти надо послушать, как же поет хоть один голос из нашего знаменитого «Пурпура Кора» Прельского, да, за который мы все очень-очень болели, да, Дайга тоже была солисткой этого хора, так что это такая немножко, да, приходите.
1: Нотка гордости.
0: Нотка, да, гордимся. И в продолжении лаймас музыканты группа «Транзицун», «Протамска», «Накц», «Дискотека»,
1: «Кобар»,
0: «Диджею Эдгару», бет «Угунскурс» — это какой же праздник без «Угунскура», правда? И, конечно, будет, вместе будем зажигать праздничный костер Янов. Янова дня. Янов костер. Как правильно сказать?
1: Так, костер. Костер.
0: Но прыгать через него не надо.
1: Нет, ну, когда уже можно, уже тогда...
0: Ну, тогда, когда уже можно, будет там уже так, он очень, знаешь, или он очень высокий, или он становится просто широким. Да? Тогда уже тоже надо рассчитывать свои силы и свои возможности, скажем, перед завершением праздника в 3 или в 2 часа там перепрыгнуть. Лучше не рисковать. Бусы мудры.
1: Сандра, что еще летом ожидает Даугавпилс? У нас есть минут 8. Времени?
0: Нет, я скажу, потом скажет Валерия. Потому что спорт тоже не заканчивается завтра, в воскресенье.
2: Да, начинается.
0: Да, так что мы свой такой летний, ну, такой творческий сезон года, наверное, так может сказать, потому что в культуре как бы сезон начинается не с января по декабрь, да, как бюджетный план. Но у нас обычно это как бы с осени новый сезон, у коллективов новый сезон, потому что что, культура же в основном базируется на наших коллективах, на творческих коллективах, на профессиональных коллективах и на тех людей, которые вот это все, всю красоту и творят, и создают, да. И август, завершающий месяц лета, и, конечно, в Даугавпилсе традиционно мы все будем посещать музыкальный август. И в обязательном порядке запланируйте. Каждый четверг августа мы будем вас ждать там, где укажем свои места, локальные места, где будет проходить. Конечно, это Дом Единства, это парк Пумпура, сквер Пумпура. Есть у нас по локальным, по местам проведения этого проекта и кое-какая изюминка, новшество, но я пока об этом говорить не буду. Пусть остается интригой. И кто будет принимать участие, сегодня мы тоже обсуждать не будем. И оставшиеся 6 минут, я думаю, заполнит Валерия, потому что у нее тоже есть что сказать.
3: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
1: Валерий, давайте про молодежь, лето, дети. Чем их планируете занимать?
2: Молодежь. Ну, как мы уже говорили, в воскресенье мы начнем наше молодежное лето. И уже расскажу дальше. Второй этап у нас будет 4 июля. Мы переедем на парковку торгового центра «Детон». В прошлом году мы уже там были и завершим наше молодежное лето мы, как уже традиционно, в рамках Артишока 8 августа в Стропах будет большой фестиваль. Всех мы тоже очень сильно будем ждать. И в этом году, я думаю, что мы также с собой, с молодежным летом, мы так и повезем все наши активности и детей, и всех жителей города, и нашу молодежь, чтобы это было не только молодежное мероприятие, а полный комплекс для всех, возможность побыть активными, побыть счастливыми, поучаствовать, подвигаться. Но помимо этих трех мероприятий, естественно, спорт летом живет очень активно, и 13 июня у нас стартует чемпионат города по пляжному волейболу в Стропах, первый этап, и у нас тоже проходит чемпионат города в 3 этапа, и также каждый месяц, июнь, июль, август, мы в Стропах на наших волейбольных площадках проводим чемпионат города, так что все желающие, приходите, участвуйте, регистрируемся мы там на месте в день соревнований, поэтому заранее никаких регистраций не проходит. Потом 4 июля вот у нас будет Явный Швассера, и 11 июля на следующие выходные, как раз в субботу, у нас будет Холи Красус Крайенс с тропу Актива трассы. Когда, если мы это делали один раз в рамках Артишока, то в прошлом году мы уже переехали на Стропскую трассу, вот эту, которая в лесу. Мы делаем заезд на роликах с красками. Холи краски, когда все кайфуют, покатались на роликах, обмазались красивыми красками. Фантастическая атмосфера. 11 июля мы всех будем очень ждать. Потом также во время этого всего у нас уже 10 июня стартует чемпионат города по футболу. Ну, там уже все команды заявлены, полный состав, уже просто чемпионат города проходит по сетке, когда они просто играют. Наверное, одно из таких мероприятий, которое я бы хотела упомянуть, оно тоже уже укомплектовано, но это молодежное мероприятие, даже не мероприятие, а такая школа лидеров. С 10 по 13 июня мы написали проект «Руна ЕССД Сунетекме», и нас поддержало государство. И у нас теперь пройдет лидер-школа, когда мы будем укреплять наши школьные парламенты, будем создавать городской парламент, и будем разрабатывать, в каком виде это все будет теперь работать в нашем городе. Чтобы у нас есть активные школы, в которых в каждой школе есть свой активный, хороший парламент, но вместе они никак не сотрудничают, и если сотрудничают, то очень мало, поэтому очень хочется это опять вынести на какой-то уровень уже, и чтобы они усиленно работали с молодежной думой и знали, что они могут говорить, знали, что они могут етакмет, влиять на что-то, чтобы наша молодежь города знала, что их слышат, и что у них есть права, есть возможности, и они могут и должны говорить. И мы очень призываем и ждем, когда они придут, будут говорить, и мы все открыты. Так что да, но там тоже уже полностью заявки полные, так как это проект для молодежной думы и парламентов, то каждая школа выдвигала своих кандидатов. Ну и хотела бы уже сказать, что традиционный забег Мештемс в сентябре состоится, и 1 июля мы откроем регистрацию. Поэтому всех жителей города мы уже призываем готовиться к осени и регистрироваться.
1: Если можно, еще несколько слов про молодежный центр «Навигатор». Он летом будет работать?
2: Да, в молодежном центре «Навигатор» на данный момент молодежный центр «Навигатор» открыт для всех желающих, для молодежи с 4 до 8 вечера. Каждый день, рабочий день. Но сейчас мы вместе с молодежной думой и с ребятами, которые будут посещать центр, мы будем обговаривать, может, это не очень удобное время сейчас работы, и мы, может, поменяем, может, сдвинем и откроем центр, будем открывать в 3 часа дня, но закрывать на час раньше. То есть тут сейчас это открытый вопрос, он будет открыт каждый день, и точно для ребят приходите, все желающие, тем более центр новый, реновированный, в центре куплено новое дигитальное оборудование. То есть мы всех ждем, приходим. Все как всегда, центр инициатив, он так и остался инициативами. Если у вас есть какие-то инициативы, мы приходим, разговариваем, обсуждаем и реализуем.
3: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
0: Я хочу сказать последнее, что мне пришло в голову. Надо обязательно, дорогие гости и наши горожане, сходите еще в магазин, купите, пожалуйста, дождевички. На всякий случай, пусть там что-то обещают, но мы всегда ко всему должны быть немножко готовы. Чтобы зонтиком не мешать друг другу, лучше купить дождевичок и купить, если нет, или налить свою водичку, которую вы возьмете с собой, пластмассовую бутылочку, чтобы не покупать там, допустим, стеклянную тару, чтобы не было, чтобы мы могли бы как-то обезопасить и друг друга и с уважением отнестись, да, друг к другу. Так что последние штрихи и начинаем праздновать день рождения своего любимого города Даугавпилс.
1: Это была программа «Диалог с городом», предпраздничная, да нет, уже праздничная, чего там, заместитель руководителя Дома единства Сандра Оси, это была в гостях, и заместитель руководителя управления образования, молодежи и спорта Даугавпилсской городской думы Валерия Ленкевич. Программу провел Сергей Каратеев. Всех с праздником. Услышимся. До свидания.
2: Всего
1: до
2: свидания.
3: «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
4: Длительная реклама.

0: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус Такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус Такси» – скидка 30% на 3 поездки. Промокод «Daugavpils».
1: Komplements Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplementu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
3: Protams, Jāņos ar top. Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 eiro. Un gardais Heinz kečups 1 kilograms arī tikai par 3,99 eiro. Gatavojies svētkiem laicīgi. Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%. А рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%. Ацемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
6: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдена банковская карта на имя Каролина Ефрема. Контактный номер телефона 20-367-106. Утеряно портмоне с документами на имя Анатолий. Контактный номер телефона 200-33-017. Утерян госномер ОЛ-498. Контактный номер телефона 27-763-802. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли?

0: точное время 10 часов утра.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Летом многие бросают в машине пластиковую бутылку с водой на потом и удивляются неприятному запаху, странному вкусу воды или даже испорченной панели в автомобиле. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня именно те автомобилисты, которые уже сталкивались с такими ситуациями, дают дельные советы о том, что именно в жаркую погоду такая привычка может быть совсем не безобидной. Не секрет, что под солнцем салон автомобиля нагревается очень быстро. И если пластиковая бутылка долго лежит в жаре, особенно под прямыми лучами, пластик начинает выделять нежелательные вещества в воду. Но это, как говорится, полбеды. Вся опасность в том, что прозрачная бутылка на солнце иногда может сработать как линза. Такие случаи редки, но во избежание возгорания лучше не оставляйте воду на панели автомобиля. Храните воду в тени или в сумке, используйте многоразовые бутылки. Не пейте воду, которая долго простояла в раскаленной машине, и чаще проветривайте салон перед поездкой. И еще один важный момент. Если в машине едут дети, запас воды летом должен быть обязательно. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть неприятности вас не коснутся.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

Сегодня, 6 июня, согласно прогнозам синоптиков, день в Даугавпилсе будет пасмурным и с высокой вероятностью дождливым. Ветер умеренный, северо-западный, скорость до 7 метров в секунду. Максимальная температура воздуха прогреется до плюс 19 градусов. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса плюс».

0: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзника-Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100 0280.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
3: Jāņos ar top! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip-Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.

0: Нового вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01, 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните 24 98 74 06. 24 98 74 06.
2: Как же хорошо, когда все хорошо.
3: Алиса Плюс.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Daugavpils tramvajam 80. Daugavpils pilsētas svētku laikā aicinām iepazīt Daugavpili, dodoties braucienā cauri visai pilsētai ar retro tramvaju. Izklaidējošā programmā pilsētas aktieri un mūziķi radīs svētku noskaņu, iesaistot pasažierus aizraujošos stāstos, viktorīnās, tramvaja bingo un sadziedāšanās, baudot dzirkstošu svētku dzērienu. Tiekamies Daugavpilī 5., 6. un 7. jūnijā retro tramvajā. Brauciena ilgums 1 stunda. Maršruta sākums pietura Vienības nams pie Vienības laukuma. Biļetes biļešu paradīzē. Kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
3: Saules enerģija Latvijā vairs nav nākotnes ideja, tā jau strādā šodien. Latvijā jau ir uzstādīta apmēram 1300 megavati saules parku jaudas un vēl vairāk nekā 22 tūkstoši mājsaimniecību jau izvēlējušās savus saules paneļus. Tas nozīmē vienu. Tas vairs nav risinājums tikai dažiem. Tas kļūst par normālu izvēli tiem, kas grib vairāk stabilitātes un mazāk atkarības. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
4: Всё лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса плюс».

0: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. Gentarumebelas.lv.
1: Kaukāza dienas veikalos Maksimā izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. Līdz 15. Jūnijam ar paldies karti granātābolu sula Granda 1 litrs 2,29 € un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija grill 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu!
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piesmanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
3: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
5: 29 50 40 89.
6: 3 октября во Дворце культуры Даугавпилса концерт, который нельзя пропустить. На сцене группа «Веретено». Мощный вокал, любимые хиты, рок, поп и фолк в уникальном звучании. Совместно с группой «Веретено» выступит коллектив Dance Studio Solo с яркими танцевальными номерами и виртуозной хореографией. Специальный гость – блистательный тенор Евгений Иганс. 3 октября, 17:00, Дворец культуры Даугавпилса. Билеты в кассах и билишу парадизе.
7: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдена банковская карта на имя Каролина Ефрема. Контактный номер телефона 20 367 106. Утеряно портмоне с документами на имя Анатолий. Контактный номер телефона 200 33 017. Утерян госномер ОЛ-498. Контактный номер телефона 27 763 802. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Сегодня, 6 июня, согласно прогнозам синоптиков, день в Даугавпилсе будет пасмурным и с высокой вероятностью дождливым. Ветер умеренный, северо-западный, скорость до 7 метров в секунду. Максимальная температура воздуха прогреется до плюс 19 градусов. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

0: Terpkai vino.
1: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas, interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums!
2: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši – labāk padarīt darbs. Kurši!
3: Braucieniem ar taksometru nav jābūt, kā aklajiem randiņiem. Vietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гэмзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10:30 и в 15:30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
6: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
7: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелос – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелос. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelos.lv.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
6: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
7: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Точное время 12 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Не всегда начало июня – это палящее солнце. Но поскольку лето наступило и жара может застать врасплох, от нее страдают не только люди. Домашние животные тоже тяжело переносят духоту, раскаленный асфальт и перегрев. А многие хозяева даже не замечают первые опасные сигналы. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от ветеринаров для владельцев домашних животных. Специалисты напоминают, что собаки и кошки перегреваются гораздо быстрее человека. Особенно тяжело жару переносят животные с густой шерстью, короткой мордой и пожилые питомцы. Поэтому в летний период очень важно всегда оставлять животному доступ к свежей воде, не гулять с собакой по раскаленному асфальту днем, выбирать прогулки утром или вечером, пока не жарко, а также никогда не оставлять питомца в закрытой машине даже на пару минут. Если животное тяжело дышит, стало вялым или отказывается двигаться, это может быть перегрев. Также ветеринары советуют летом чаще проверять шерсть и кожу животных после прогулок на наличие клещей. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Уделяйте внимание тем, кто не может сказать, что ему плохо.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.
3: Хочу тебя нежно обнять, не спать, ночью звезды считать, хочу двигаться.

0: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус такси» – скидка 30% на 3 поездки. Промокод «Даугавпилс».
1: Современные матрасы «Левиато» от «Гентару Мебелес» – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы «Левиато» созданы для совершенного сна. Только в салонах «Гентару Мебелес». Сейчас скидка 30% на все матрасы «Левиато». GentaroMebelis.lv
2: 3 октября во Дворце культуры Даугавпилса концерт, который нельзя пропустить. На сцене группа «Веретено». Мощный вокал, любимые хиты, рок, поп и фолк в уникальном звучании. Совместно с группой «Веретено» выступит коллектив Dance Studio Solo с яркими танцевальными номерами и виртуозной хореографией. Специальный гость – блистательный тенор Евгений Иганс. 3 октября, 17:00, Дворец культуры Даугавпилса. Билеты в кассах и билиш у Парадизе.
3: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
4: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: твоим. Днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби.
1: Проведем сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне радио Алиса Плюс. Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
3: 29-50-40-89.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
6: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис. О самом важном и интересном в Европе и Латвии.
7: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
8: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
1: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид, новый шотландский ретривер Берг.
0: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
1: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
2: Mans jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals.
3: Wow!
2: No 2. līdz 8. jūnijam Mellenes spainītī. Well done! 400 gramu, 3,89 eiro. Ar paldies karti, sviests 82%, 200 gramu, 99 centi. Ar paldies karti, tualetes papīra Zeva Deluxe Pure White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 6,99 eiro. Maksima!
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гэмзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Daugavpils tramvajam 80. Daugavpils pilsētas svētku laikā aicinām iepazīt Daugavpili, dodoties braucienā cauri visai pilsētai ar retro tramvaju. Izklaidējošā programmā pilsētas aktieri un mūziķi radīs svētku noskaņu, iesaistot pasažierus aizraujošos stāstos, viktorīnās, tramvaja bingo un sadziedāšanās, baudot dzirkstošu svētku dzērienu. Tiekamies Daugavpilī 5., 6. un 7. jūnijā retro tramvajā. Brauciena ilgums 1 stunda. Maršruta sākums pietura Vienības nams pie Vienības laukuma. Biļetes biļešu par Dīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
6: Как же хорошо, когда все хорошо.
7: Алиса плюс.

оттепель чавкает в лужах, серый мартовский снег. Город весною ранней контужены скрылся венами рек. Все перемолото, скомкано.

0: Šodien runa vairs nav tikai par saules paneļiem. Arvien vairāk cilvēku izvēlas arī baterijas. Kāpēc? Jo tas nav tikai par mazāku elektrības rēķinu, tas ir par drošību. Ja notiek elektrības pārāvums, baterija ļauj mājai saglabāt elektrību vēl kādu laiku. Tas nozīmē lielāku stabilitāti ikdienā. Atjaunojamā enerģija nav tikai ekonomija, tā ir arī gatavība neparedzētām situācijām. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Клиники Балта в Риге на улице Эрнеста Биржника Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Nu, ko šogad Jāņos?
3: Mīļā, Jāņos ar topu. Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālu ūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
4: Реклама для предпринимателей.
5: Почему такая грустная?
6: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
7: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизиями программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
6: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизиями программа. Их сайт ЛКПП-ЛВ.
7: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП-ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
8: Jūnija dišpirkumi veikalos Kurši, kuru izvēlēsies. EasyCare, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulātors. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
9: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

Я пишу твое имя на мокром окне. Дождь холодный напомнил опять о тебе. Ну скажи, как ты там без меня, моя любимая? И невольной тоскою на ветках уснет осень рыжая. К тебе принесет, чтоб спросить, как ты там без меня, моя любимая?

Металл – не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.

0: Точное время 14 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: В летний период даже самая удобная обувь неожиданно начинает натирать. И многие сталкиваются с мозолями буквально после первой долгой прогулки. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от подологов. Эксперты напоминают, что в жаркую погоду ноги отекают сильнее обычного. Из-за этого обувь начинает сидеть плотнее, а трение усиливается. Особенно часто проблемы появляются в новой обуви, в полностью плоских сандалиях, в жестких кедах и в обуви из искусственных материалов. Поэтому лучше не надевать новую обувь сразу на долгие прогулки. С собой лучше взять специальные пластыри от мозолей или использовать их заранее. Выбирать обувь с мягкой стелькой, а в жару по возможности давать ногам отдых. И еще один важный момент. Если обувь натирает постоянно, это уже вопрос не привычки, а неправильно подобранной пары. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть летние прогулки будут долгими и без лишних неудобств.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Проверь и удали. Клиника Балта. Современная технология лазерного удаления поможет вам быстро избавиться от родинок и других нежелательных образований на коже. Клиника Балта. Анализ всех новообразований на теле пациента. Оценка риска перерождения. Клиника Балта. Своевременная забота о здоровье вашей кожи. Клиника Балта. Звоните по телефону 28 77 06 60 или записывайтесь на evslabels.lv. Код лечебного учреждения 00100280.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. Дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки.

0: вы в безопасности. Охранная фирма «Эворл». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворл Даугавпилс». Фебруара 20. Телефон 654-40-560.
1: 3 октября во Дворце культуры Даугавпилса концерт, который нельзя пропустить. На сцене группа «Веретено». Мощный вокал, любимые хиты, рок, поп и фолк в уникальном звучании. Совместно с группой «Веретено» выступит коллектив Dance Studio Solo с яркими танцевальными номерами и виртуозной хореографией. Специальный гость – блистательный тенор Евгений Иганс. 3 октября, 17:00, Дворец культуры Даугавпилса. Билеты в кассах и билишу парадизе.
2: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
3: Алиса Плюс.

тот день уходит с земли, в час вечерний сподня. Этот день, быть может, где-то вдали, мы не однажды вспомним. Вспомним, как прозрачный месяц плывет,

0: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
1: Protams, Jāņos ar top! Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 € un gardais Heinz kečups 1 kilograms arī tikai par 3,99 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Современные матрасы «Левиато» от «Гентару Мебелес» – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы «Левиато» созданы для совершенного сна. Только в салонах «Гентару Мебелес». Сейчас скидка 30% на все матрасы «Левиато». «Гентару-мебелес.лв».
4: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. «Алиса Плюс» – с улыбкой по жизни.

сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. līdz 8. jūnijam. Saldētajām picām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Majonēzēm 20% atlaide. Gazētiem dzērieniem Pepsi, Mirinda un 7up 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты.
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Kredit Ņēmēju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LB. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

0: Сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. Форус такси. Скидка 30% на 3 поездки. Промокод Daugavpils.
1: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
3: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
4: Алиса Плюс.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelles.lv.
3: Daugavpils трамваям 80. Daugavpils pilsētas svētku laikā aicinām iepazīt Daugavpili, dodoties braucienā caur visai pilsētai ar retro tramvaju. Izklaidējošā programmā pilsētas aktieri un mūziķi radīs svētku noskaņu, iesaistot pasažierus aizraujošos stāstos, viktorīnās tramvaja bingo un sadziedāšanās, baudot dzirkstošu svētku dzērienu. Tiekamies Daugavpilī 5., 6. un 7. jūnijā retro tramvajā. Brauciena ilgums 1 stunda. Maršruta sākums pietura Vienības nams pie Vienības laukuma. Biļetes biļešu par Dīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
4: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать, увы.

остались. Любовь моя и признание ты забрала с собою. Мои мысли оставив раны, она меня не любила. Мои чувства погубила, сердце в трепешки разбила. Не моя.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдена банковская карта на имя Каролина Ефрема. Контактный номер телефона 20-367-106. Утеряно портмоне с документами на имя Анатолий. Контактный номер телефона 200-33-017. Утерян госномер ОЛ-498. Контактный номер телефона 27-763-802. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса плюс».
1: Лето, солнце, пляж. И кажется, что нет ничего приятнее, чем пройтись босиком по теплому песку. Но врачи и сами отдыхающие все чаще напоминают, что такая романтика иногда заканчивается ожогами, порезами и неприятными сюрпризами. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от медиков и опытных отдыхающих о том, почему даже летом на пляже не стоит забывать про обувь. Если очень хорошая погода совпала с вашим желанием рвануть на пляж, то не забудьте, что песок, плитка и деревянные настилы под солнцем могут нагреваться до очень высокой температуры, особенно в середине дня. Кроме того, на пляже легко наступить на острые камни, стекло, рыболовные крючки или даже тлеющий уголь после чужого пикника. Поэтому лучше брать с собой легкие шлепанцы или аквообувь, не ходить босиком возле кафе и контейнеров, а детям обязательно надевать обувь даже на песке. И еще один важный момент. Если на пляже, куда вы приехали, есть предупреждение о качестве воды, лучше не рисковать и выбрать другое место для купания. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть лето оставляет только хорошие следы.
0: Алиса плюс. Каждый день с пользой.

0: Металл не мусор, это деньги. В Рефонда мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефонда ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelles.lv.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Vietotnē Forus Taxi pats izvēlies vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Магазин «Тава-техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Реклама саймнецис каждодобības ветеем. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
3: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдена банковская карта на имя Каролина Ефрема. Контактный номер телефона 20-367-106. Утеряно портмоне с документами на имя Анатолий. Контактный номер телефона 200-33-017. Утерян госномер ОЛ-498. Контактный номер телефона 27-763-802. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

даже не враг, просто прохожий жизни твоей. Время, как ром, лечит и врет, но не

И на самом деле лето без гаджетов и интернета, особенно если погода хорошая, это такая редкость. Но если практиковать такое правило, лето без гаджетов, ну или хотя бы пару часов в день, то, мне кажется, можно замечать намного больше, чем через экраны смартфонов. Доброго вечера, уважаемые слушатели. 17.03. Сегодня уже шестой день лета, и наше путешествие по волнам радио «Алиса Плюс» начинается. Хмурое небо нам не помешает гулять и продолжать праздновать день рождения города. А вот о ваших личных поводах до 21 часа, милости прошу, рассказывайте, делитесь, поздравляйте. Если обстоятельства позволяют, то звоните в эфир. Говорите о чем-то хорошем, о музыке, о любви, о близких. Поздравить их, кстати, тоже не забудьте, если повод есть. Или обо всем об этом пишите в СМС. Номер 2020-1016, он же в Вайбере и Ватсапе принимает ваше поздравление. У микрофона Юлия Сергачева, и вот мой внутренний навигатор, он никогда не знает пробок на пути к хорошему настроению. Хочется, чтобы и вы его сегодня подхватили. Погнали! Погнали!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Ну вот, еще Красовскую Фаину не начинали поздравлять, а солнце сквозь тучи уже пытается пробраться. Фаина, ваш день рождения от сестры Зинаиды и племянников Жанны и Сергея от нашего радио Алисовского коллектива. Примите-ка пожелание в свой день рождения. Наша дорогая Фаечка, пусть этот день подарит чудо, исполнит все твои мечты. Пусть в жизни будет много света, любви, тепла и доброты. Здоровья крепкого, улыбок и легких жизненных дорог. Пусть в доме будет только радость. Обеды встанут за порог. Фаина, пусть будет действительно так. Вам настроение великолепного, как и полагается в день рождения, праздничного. А здоровье крепким пусть будет на круглосуточной основе. С днем рождения вас!

0: bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs? Kurši!
1: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
2: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
3: Большего мне не надо, только бы ты была рядом. Вот недавно совсем эти строки звучали в эфире в песне Олега Винника, и свое счастье в лицо наш слушатель Геннадий. Вот он точно знает. Бронислава, это мы намекаем, что вам, как всегда, субботний привет. И любит вас ваш любимый человек, ваш муж, мужчина до невозможности.

0: эфире программа поздравлений.
1: Пожелание всего самого доброго, притяжение всего самого хорошего направляется в Литву, в Турмантас, конкретно имениннице Людочки Стелемак. Людмила, я знаю, что вы сегодня отмечаете свой день рождения. Поздравления для вас от Ирины уже мы поймали, словили, ловите и вы. От всей души вас поздравляют с днем рождения. Крепкого здоровья, огромного счастья пожелали, душевного тепла и чтобы радость никогда не иссякала, чтобы каждый день, буквально каждый, приносил только приятное.

и сюрпризы. Добрых встреч вам, счастливых моментов. И в доме пусть всегда царит любовь, уют, благополучие. Рядышком будут верные друзья и любимые люди. А еще желаю, чтобы все мечты, это же очень важно, обязательно сбывались. Чтобы планы успешно воплощались в реальность, а судьба дарила только светлые и радостные события. Пусть улыбка никогда с лица твоего не сходит. Сердце будет наполнено любовью, а жизнь всегда радует новыми возможностями и яркими впечатлениями. Будь счастлива, любима, здорова и окружена заботой у близких. С праздником, Людочка! Пусть этот год станет для тебя особенным и счастливым. А вот как раз-таки песня очень подходящая попалась на глаза мои, а мы будем счастливыми. И пусть это будет действительно так. Людмила, мы вас поздравляем, пусть в вашу жизнь притягивается исключительно хорошее.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Металл не мусор, это деньги. В Рефонда мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефонда ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
2: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Биржника Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.

0: любого вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01, 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
2: А сколько поздравлений нашему городу и сегодня адресовано. И вот как раз-таки соседи наши, Литва, на связи, правда, в смс-сообщениях. Но город Даугавпилс, Алиса Плюс, здравствуйте, с днем рождения. Мы поздравить очень хотели бы, дорогой Даугавпилс, от всей души. Поздравляем прекрасный город с праздником. Мы желаем процветания, благополучия и, конечно же, в дальнейшем развития. Чтобы улицы города всегда наполнены были радостью, улыбками и добрыми людьми. Вот все как сегодня. Пусть в каждом доме царит счастье, здоровье и достаток. Чтобы всегда было добро и любовь к родному краю. Чтобы Даугавпилс, он становился еще красивее, уютнее и успешнее с каждым годом, с праздником, с днем города Даугавпилс. Светлого будущего всем жителям. Ирочка, спасибо большое за эти пожелания, но на этом они не заканчиваются. Алиса, привет! Я вам сегодня пишу впервые. Хочу поздравить прежде всего людей старшего поколения, моих ровесников, а мне уже на минуточку 90 лет. Это пишет вам Николай. Николай, мое вам почтение, живите долго, активно, разнообразно, не болейте. И в продолжении вы поздравляете всех с днем города, конечно же, всех людей, кто строил этот город, заводы, дороги, невзирая ни на какие трудности. И еще хотелось бы отдельно отправить привет Инессе Антоновне и всем моим бывшим коллегам. С праздником всех! С днем города! Еще одно сообщение подхвачу, Алисонька, ну добрый день! А мы в центре, погуляли на празднике, захотелось послушать радио Алиса Плюс. Все, как говорится, по чуть-чуть, да? И там, и здесь. И хотели бы песню попросить у вас, звонки Ханна, «Я не я». Ну, а вечером мы снова в город. И что-то мне подсказывает, что вы поедете на концерт. С праздником, Даугавпилс! Праздничного всем настроения и ярко зажженного.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Следующая праздничная песня готова. Она с вишневым тортом. В сливках тот самый, который с малиновым вареньем, еще прозвучит, но чуточку позже. Пока остановимся на вишне, на том самом торте. Ну а прежде я скажу, что касается праздников, которые наступают, быть может, вам, уважаемые слушатели, на пятки. С ними тоже, возможно, в рамках нашего субботнего такого празднично-тематического концерта на волнах радио «Алиса Плюс» поздравить. Если с наступающим, то я напомню средства связи. И с наступившим тоже поздравляйте, не забывайте. 2020-1016. Номер принимает ваши СМС. Закидывайте нас вашими поздравлениями, приветами, музыкальными заявками. Вайбер, ватсап по этому номеру тоже сообщение принимает. Либо звоните в эфир 654-25-300, но на этом не заканчиваются возможности. alisaplus.lv. Заходите на наш сайт и размещайте во всех красках, кого и с чем вы хотели бы порадовать и поздравить. Так вот, Антонину Шарову с днем рождения будем поздравлять. Алиса Плюс, здравствуйте. Мы хотели бы поздравить нашу замечательную, прекрасную мамочку Антониду Шарову с днем рождения. Дочь, зять, внуки присоединяются. С наступающим, наша дорогая. Здоровья тебе крепкого, счастья, всего самого-самого наилучшего. Антонина, с праздником, всего доброго пожелаем и мы вам. Пусть жизнь влечет и манит, ею всегда наслаждаться. Будьте здоровы, живите долго-долго.

0: эфире программа поздравлений.
1: Радио Алиса Плюс. Добрый вечер. Это Анжелика и Елизавета. И мы такой нашей скромной девичьей командой хотели бы любимому городу Даугавпилсу пожелать всего самого-самого наилучшего, поздравив с днем рождения всем жителям города благополучия, удачи и оптимизма. И поставьте какую-нибудь песню про Даугавпилс. А вы знаете, ничего лучше я не придумала, как группа А-Европа «Hello, Daugavpils» и концерт. Кстати, вот он начнется только в 10 часов, группа «А-Европа» будет в городе, да? А мы, предвкушая, заранее послушаем и подзарядимся.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016. СМС WhatsApp Viber.
1: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
2: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
6: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelis.lv.
7: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
8: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
9: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
10: Алиса Плюс.
0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, привет! С Днем города поздравляю! Мы хотели бы песню у вас заказать. Александр Розенбаум поет, кажется, в этом дуэте. Вам не кажется, еще и Зара вместе с ним «Любовь на бис» песня будет. И, как всегда, Тонечка, вам привет из столицы, от друзей. И если вы думали, что вас просто поздравляют с выходными, то нет, день рисования драконов. Вот такой вот сегодня праздник. В личном персональном календаре ваших друзей, о чем они нам и написали. Тонь, драконы — это, конечно, серьезно. Даже если нарисованные, они же как дыхнут, там не такое ж... Там же не просто пламя, мне кажется, там целая лава может испасть палиться. И если мы уже и заговорили об огне, то пусть в вашем взгляде исключительно прослеживается тот самый огонек. Хорошего вам настроения, Тонь. И от нас в пожеланиях, и от друзей, и всех, кто касается крутых выходных. И в Даугавпилсе, мне кажется, по-другому мы их и не умеем проводить. К тому же праздник города продолжается.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Елене Михайловской в юбилейный день поздравления черед принимать приходится. Леночка, от вашего мужа, от детей, от внуков и от нас примите эти пожелания от всей семьи, наша дорогая. Мы тебе сегодня пожелаем здоровья, счастья, мира и тепла. И с юбилеем нежно поздравляем, пусть будет жизнь светла и хороша. Ты наша радость, нежность и опора. Ты сердце дома, добрый огонек. С тобой уютно, радостно и скоро любой становится счастливый наш денек. С тобою вместе так всегда легко. Пусть будет много света и удачи. Пусть будет рядом близких теплота. И пусть с годами только ярче сияет твоя добрая душа. С любовью от вашей семьи, Елена, принимайте эти поздравления. Музыкальное оформление этого юбилея выбирали сегодня в продолжении вечера ваши близкие. Елена, мы вас поздравляем. Пусть радость бесконечным потоком, вот прямо как сейчас солнышко, вливается в ваш дом.

0: Программа поздравлений.
1: Радио «Алиса Плюс». Добрый вечер. Пишет вам Александр Матросов из Малиновки. И Александр спешит этим вечером субботним с приветом в завершении первого часа программы поздравлений. Привет Вере Эпифановне, любимой женщине моей, как написано в этом послании. Верочка, дождитесь, скоро песня в исполнении Интерса Бусулиса обязательно зазвучит и в вашем радиоприемнике, раздаваясь нотами знакомыми. Ну а я напомню, что у нас уже 17:56, и я всех приглашаю с собой в следующий час. Звоните, если повод есть, даже без повода звоните 654-25-00.

Доброго вечера, вновь говорю всем я, дорогие друзья, дорогие жители, гости Даугавпилса, слушатели других городов и стран, где бы вы ни находились прямо сейчас. У нас с вами есть одно общее связующее радиозвено «Алиса Плюс». И если вы в пределах города и хотите кому-то далеко-далеко отправить привет, для этого звоните в эфир 654-2500, и пусть ваш голос звучит и услышит его точно, хоть на краю света. Но смски мы тоже принимаем. 2020-1016-9. Делитесь, что празднуете или что послушать из песен хотелось бы, кому привет передадим. В WhatsApp, в Viber номер тоже 2020-1016. И что касается нашего сайта, он наполняется мгновенно. Вы можете тоже разместить и свое поздравление alisaplus.lv. А гудеть нам с вами еще целых 3 часа, поэтому жду вашу компанию и рассчитываю на нее и в этом часе.

0: эфире программа поздравлений.
1: Любимое радио, любимая Алисочка, мы тоже хотели бы подхватить и поздравить Антонину Шарову с днем рождения. Тонечка, я помню, что сегодня ваша дочь, зять, внуки поздравляли вас, а теперь лучшая подруга Чеслова. И мы все вместе хотели бы пожелать, чтобы вы никогда не расстраивались, никогда не болели. Ну и, конечно, жизнерадостности вам, активности, оптимистичного настроя, позитива. Живите сегодняшним днем, но так, чтобы было что вспомнить завтра. Радости вам и бесконечного потока добра.

0: эфире программа поздравлений.
1: Добрый вечер, ведущие радио «Алиса Плюс» и слушатели. Всем прекрасного летнего настроения и отдыха среди такой же не менее замечательной юной зелени, среди дружеских встреч. В городе праздник, он продолжается. Ну а мы, пользуясь случаем, хотели бы поздравить и отдельно отправить привет нашей любимой Анастасии Дрозд. Поставьте, пожалуйста, песню в исполнении Аллы Борисовны Пугачевой «Жизнь слишком хороша». И с этим утверждением, мне кажется, очень сложно согласиться. Вернее, сложно не согласиться. Вот что я хотела бы сказать. Анастасия, я знаю, что вы нас слушаете, и в пожеланиях для вас бодрости, здоровья, и чтобы все печальки, которые вас иногда могли бы где-то подостерегать, пусть они улетают, как тучи, которые практически в городе любимом рассеялись, и на душе всегда вашей будет солнечно. Главное, не болейте.

0: эфире программа «Поздравление». Программа «Поздравлений».
1: Юлечка, привет, хорошего всем вечера.

теплым, жарким. Еще один привет подхвачу, он с музыкальной заявкой. Алиса Плюс, всем хорошего вечера, гостям и даугавпилчанам. Это Людмила, хочу послушать песню «Гугуша» в исполнении Макса Фадеева. Хорошего вечера вам и всем нам.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016. СМС WhatsApp Viber.
1: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
2: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
3: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус Такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус Такси» – скидка 30% на три поездки. Промокод «Даугавпилс».

0: 5-0-1-0-1. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: 3 октября во Дворце культуры Даугавпилса концерт, который нельзя пропустить. На сцене группа «Веретено». Мощный вокал, любимые хиты, рок, поп и фолк в уникальном звучании. Совместно с группой «Веретено» выступит коллектив «Dance Studio Solo» с яркими танцевальными номерами и виртуозной хореографией. Специальный гость – блистательный тенор Евгений Иганс. 3 октября, 17:00, Дворец культуры Даугавпилса. Билеты в кассах и билиш у Парадизе.
2: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс». В эфире программа поздравлений.
3: Следующее сообщение начинается со слов «Хочу поздравить самую-самую любимую внучку Алену и ее супруга Арниса с днем свадьбы, с 18-летием». Эти поздравления, Алена, Арнис, для вас от бабушки Стаси сегодня. «Сегодня годовщина, — пишет ваша бабушка Стаси, — 18 лет, а символ у нее манящий, имеет цвет. Мы желаем в этот день вам оставаться такими, как сегодня, много-много лет, счастливыми, влюбленными. Пусть бирюзовым небо будет ваше. На бирюзовом море мы желаем отдыхать, а ваши узы пусть не только старше, а крепче смогут и прочнее стать. Горько, горько и еще раз горько». Арнис, Алена, мы тоже вас поздравляем с официальным совершеннолетием ваш союз, с нежной бирюзовой свадьбой. Пусть в вашей семье царит лад. Пусть в вашей семье будет процветание и радость от совместно прожитых мгновений. Горько!

0: В эфире программа поздравлений.
1: А давненько сообщений не присылал Урбан Юрис. И сегодня такой классный повод вас, Юрис, к нам на радио привел, пусть и виртуально. Алиса Плюс, привет, поздравляю любимую жену Ирину Урбан с ее прекрасным юбилеем. Она замечательная женщина во всех отношениях и спутница жизни. С открытым сердцем, доброй и широкой душой. Я очень сильно люблю ее и хочу подарить песне «Белые розы». «Белые розы, так белые розы», Ирина, ловите. Поздравляем с днем рождения. Ирочка, пусть вас жизнь оберегает от негатива, от разочарований. Мы желаем вам удачи, исполнения желаний, позитива, а любовь у вас уже есть.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Алиса Плюс, добрый вечер еще раз, а мы все с вами. Можете оставаться хоть до 9 вечера. Вы там, кстати, вечером направляться в город вновь собирались. Вот как раз-таки до 9 будем рады, что вы с нами будете в нашей компании. А можно песню крутую, крутую группу послушать. Крутая песня, группа «Руки вверх», 18 мне уже. Песню можно послушать, к тому же мы ее приурочим еще и ко дню рождения. Настя от Артура, пламенный привет. Настя, у вас сегодня день рождения, с прекрасным праздником вас поздравляем, самых приятных сюрпризов пожелаем сегодня и всегда. Приятных неожиданностей. Будьте любимой, желанной, успешной, независимой и самой-самой счастливой. С праздником!

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: А прямо сейчас, наверное, напомню-ка я всем, как вы можете с нами связаться, как вы можете поучаствовать в программе поздравлений, даже если вам некого поздравить или не с чем, а просто хочется для настроения песню какую-то воспроизвести на волнах 101.6 FM. Это очень легко и просто сделать. Первый способ с нами связаться — это звонки. Номер студии, номер прямого эфира 654-2530. Ничего не поменялось и в сообщениях, а мы их принимаем на другой уже номер 20-20-10-16. В WhatsApp, в Viber тоже пишите. Или на нашем сайте размещайте свои поздравительные тирады alisaplus.lv. Алисонька, здравствуйте! Хочу поздравления направить своему брату Эрику. Также передаю привет Лазюк Инге. И всех жителей, и в том числе Эрика и Ингу, поздравляю с праздником города. Это Алла вам пишет. Аллочка, вечер добрый. Пусть Даугавпилс с каждым годом, пишет Алла, становится только лучше, красивее, уютнее, успешнее. В этом городе и правда хочется работать, хочется жить, хочется мечтать, надеяться на лучшее, строить будущее. С днем рождения, город любимый. Пусть тебя всегда окружает любовь и гордость твоих жителей. Аллочка, спасибо, что и вы внесли душевность в этот вечер и поделились своей любовью к городу. И в очередной раз скажем это. С днем рождения, Даугавпилс!

0: эфире программа поздравлений.
1: Любимое радио, поздравляем вас и замечательный город Даугавпилс с праздником. Сегодня передаем теплый привет из Елговы от четырех подруг Жанны, Яди, Лены и Дины. Девчонки, вы думали, мы вас не узнаем? Тем более с фотоподкреплением ваше сообщение пришло. Здесь уже целая коллекция этих прекрасных улыбающихся лиц и сверкающихся глаз. Как же здорово, что ваша традиционная встреча в июне, вот она совпала с праздником города, да, в Даугавпилсе сегодня тоже праздничная, и вы решили, что следующую встречу в следующем июне вы приедете из Елговы к нам. Лайп не лудзом, добро пожаловать, хорошего вам настроения, спасибо и за ваши пожелания для нас и для нашего города. Алисонька, крепкого здоровья всем, любви, это самое главное, пусть все задуманное сбудется, мы вас крепко-крепко обнимаем.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А эта дата 18-летия свадьбы нам сегодня знакома не понаслышке. Алиса Плюс, мы тоже хотели бы присоединиться. Наша большая и дружная семья Тихоновых. Мы все вместе сердечно поздравляем Алену и Арниса с днем свадьбы, с совершеннолетием их отношений. Бирюзовая свадьба сегодня, дорогие, с праздником. 18 лет вы вместе. Это целая история, целая жизнь, наполненная общими делами, воспоминаниями, семейными традициями. Пусть ваша любовь остается такой же свежей, чистой, настоящей, как цвет бирюзы. Пусть судьба вас радует только светлыми, добрыми событиями. И в доме вашем всегда будет радость и покой. Горько, горько. Алена, Арнис, мы вновь присоединяемся. Будьте счастливы обязательно.

0: эфире программа поздравлений.
1: Добрый вечер, радио Алиса Плюс. Мы хотели бы поздравить с Днем города всех горожан, всех, кто сегодня посетил замечательный наш Даугавпилс. И, конечно, передаем привет не только даугавпилчанам и гостям, но еще и отдельно хотели бы порадовать нашего Айвара и Катю. Мы хотели бы пожелать им счастья. И желаем любви, всех благ, чтобы все у них было отлично. Катя, Айвар, мы, как всегда, за вас держим кулачки. И вы знаете, песню выбрали «Все пройдет». И в этой песне поется «Все пройдет, и печаль, и радость». И хоть в этом мире все сменяется, но радость лучше пусть не заканчивается никогда.
2: Вновь о том, что день уходит с земли.

все может и пройдет, но только не в нашем конкретном случае. Доброго вечера, уважаемые слушатели радио Алиса Плюс. Еще целых 2 часа будем обмениваться радостными вибрациями, эмоциями распрекрасными, и все это с музыкой. Кому-то в дорогу песня нужна, кому-то необходима, кому-то к праздничному столу, кому-то просто для души. И обо всем этом душевном сообщайте, напомню, какими способами. Можно дозвониться, как всегда, 654-25-300. Можно написать 20-20-10-16. Если кого-то хотели порадовать приветом, поблагодарить за что-то, смело делайте это и не сдерживайте себя. Можете размещать поздравления еще и на нашем сайте. Это третья возможность порадовать близкого человека. Заходите alisaplus.lv, сообщайте, какие праздники сегодня празднуете вы или ваша семья. 6.06.2026. По-прежнему дата этого дня

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Приветствуем вас, любимое радио, где бы мы ни были, а вы всегда рядышком с нами на любимой волне. Каспар, вот умеете вы ввести в краску всех нас. Как у вас дела? Давно не писали, даже давно вы не звонили, вы же обычно к нам по номеру телефона, да в прямой эфир сразу. Так вот, вы друзьям своим привет передаете, Каспар. И пишите следующее. «Алиса Плюс, здравствуйте. Под грохотом болидов у Лазурного моря и со спортивным настроением мы все ждем воскресного старта «Формулы-1». И, пользуясь случаем, хотелось бы попросить у вас песню «Звонок другу» Томина Андрея. Песня будет обязательно, Каспар. Но, коль уж вы ждете воскресенье, и мы уже будем его ждать, даже мне интересно стало, многообещающий день завтра, пусть будет яркая гонка, красивая борьба на трассе. Посмотрим, кто же все-таки окажется быстрее всех.
2: Если жизнь вдруг на дыбы встанет и все гайки завернет туго, если Бог на небеса

Ну и пусть швыряет жизнь злобно, разбивая, как стекло, счастье. И проиграны дела, словно нет в колоде карт твоей масти. Пусть на землю упадет небо и завоет на душе вьюга. Только помни, где бы ты

есть такое понятие — дружба мужчин, настоящих мужчин. Настоящая дружба не подвластная времени, будто коньяк, что становится с возрастом лучше и крепче, и отступит хандра, и душе станет чуточку легче.

0: и душе станет чуточку легче.
1: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса плюс».

0: Программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
2: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
3: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт ЛКПП.ЛВ.
2: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП.ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
0: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр «Медадет» проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре «Медадет» на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
5: 29 50 40 89.
6: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио Алиса Плюс.
7: Ваши добрые слова, приветы и поздравления.

0: эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, добрый вечер. Если бы вы знали, как мы проводим вечер субботы, вы бы к нам тоже присоединились. Наверное, Рената, вы именно это хотели сказать. Так вот, Рената Савицкая, семье Козловских, передает привет. И ваши друзья, Рената, знаю, что сегодняшний вечер решили провести совместно в баньке. И как здорово, что соседи рядышком, правда? Будете теперь бодрые, обновленные, счастливые. И, друзья, рядом банька по-прежнему топится. Выходные в городе любимом, еще и праздничные они для нашего Даугавпилса. Хорошего всем времяпрепровождения!

0: В эфире программа поздравлений.
1: А прямо сейчас теплом души своей решил поделиться традиционно Евгений вечером субботы. Тонечка, это по вашу душу привет. И для души у нас для вас песня имеется, Евгений, которую выбирал. И не только лишь она прозвучит. Тонечка, тебе летит привет, пишет Евгений. И с теплотой, с улыбкой и любовью, с нежностью, наполненной заботой своей, хочется пожелать тебе, чтобы глаза твои всегда сияли каждый день, чтобы сердце твое не тронуло грусть и тень. Не пускай среди житейских дел, ты всегда будешь знать, что кто-то где-то с тобой рядышком и любит тебя. Ну как-то кто-то где-то, да? А, Евгений, вы намекаете на то, что вы опять куда-то собрались, и сквозь расстояние вы всегда будете мысленно поддерживать и слать Тонечке романтичные свои приветы. Это всегда хорошо. Но лучше никуда не уезжайте надолго. Тонь, хорошего вам вечера.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Я люблю, когда ты рядом и нет тебя. Вы знаете, я эту песню уже выучила, мне кажется, но она настолько любима нашими слушателями. В большинстве просьб была оставлена «Вишневая любовь» в исполнении Николая Баскова. И следующий привет направляется от Антонины Сельченковой. Для всех с праздником города. И отдельно Раечке, подружке Сельченковой. Подождите, я уже запуталась. От Антонины Сельченковой и Раи Богдановой привет. Это же надо такое сделать и перепутать. Точно, Раенька, будете богатой, счастливой и улыбчивой. Вам привет от Антонины. В пожеланиях здоровья, тепла, радости, благополучия, прекрасного счастливого лета, отличного самочувствия. И песня будет, обязательно дождитесь. К тому же ее просила еще и Мария. Мария, будет все обязательно. Буквально несколько секунд, еще сообщение одно с собой заберу. Алиса Плюс, всем привет из Крыжей. С днем рождения, Даугавпилс, хочу поздравить. Пусть каждый рассвет над нашим городом приносит хорошие новости. И, конечно же, вдохновение всем, доброй надежды. Пусть каждый житель чувствует себя нужным, любимым, важным и счастливым. Пусть жизнь здесь становится только комфортнее и радостнее. С днем рождения, наш город! С праздником тебя, Даугавпилс!

0: И кто-то как раз-таки на припеве к нам дозвониться решил в студию. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, Юлечка.
0: А, слушайте, Раенька, вы, наверное, меня уже услышали в эфире, как я перепутала вас с подругой.
1: Конечно. Добрый вечер, Юлечка, моя любимая.
0: Добрый,
1: и моя любимая радио.
0: Добрый, добрый, добрый.
1: Я поздравляю свой любимый город Даугавпилс с днем рождения, где я выросла и живу. И желаю счастья, удачи, любви и процветания. И Алисочке моей. Чтобы она радио, чтобы она нас радовала.
0: Мы желаем счастья вам.
1: И передайте, пожалуйста, привет моей подружке Тонечке.
0: Обязательно.
1: Счастья, любви, дачи, благополучия. И песенку поставьте ей «А над речкой белый туман».
0: А над речкой туман белый-белый. Я себе сейчас зафиксирую, Раенька, хорошего вам настроения. Спасибо, что делитесь, звоните, свои вибрации с помощью радио Алиса Плюс для всех доносите. Тонечка, вам привет. Мы уверены, что вы слышали, потому как мы же с вашей подругой, как всегда, были в самом, что ни на есть, прямом эфире. Доброго здоровья вам и хорошего настроения. А прямо сейчас песня про туман не прозвучит, но будет еще одна. Вот после Александра Буйнова уже туман мы обязательно воспроизведем. Алиса, здравствуйте. Хочу поздравить отца Чеслова. Это Янис вам пишет. Ему сегодня 70 лет. Красивый юбилей, очень важный, очень почетный, очень уважаемый. Дорогой отец, хотелось бы сказать тебе самые важные слова благодарности именно сегодня. А когда еще? Ты всегда для нашей семьи был надежной опорой, таким человеком, на которого можно смело положиться в любой ситуации и в любой момент. Твоя доброта сердца, сила характера и жизненный опыт всегда помогали нам и всегда выручали. Спасибо тебе. Желаем крепкого здоровья, душевного спокойствия, радости, долгих прекрасных лет жизни. И пусть только хорошие новости тебя посещают и стучатся в твою дверь. Мы поздравляем вас, Чеслов, с праздником, с днем рождения. Александр Буйнов уже к вам в эфир стремится со своей песней «Дорога к дому». Пусть дома всегда будут люди, которые рады вам, которые ждут, любят и надеются. С праздником! Будьте счастливы!

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 1016.
1: СМС WhatsApp Viber

0: эфире программа поздравлений.
1: Еще одна красивая дата, еще одна годовщина свадьбы, день рождения семьи с официальным признаком. А кто ее отмечает? Семья Синельниковых, Арина и Вячеслав. Арина, Вячеслав, ну вот конкретно Вячеслав, к вам хотелось бы обратить поздравление от вашей тети Риты. Она поздравляет вашу семью с этим прекрасным событием. И пишет она, что отношения, брак – это как кухня, на которой всегда постоянно что-то кипит, бурлит, но иногда бывает так жарко, что можно даже обжечься, но если четко контролировать процесс, особенно это касается женщин, то в итоге можно получить настоящий семейный шедевр, который не просто будет радовать глаз, но и может свести с ума своим вкусом. И хотелось бы сказать, что вы хоть и молодая семья, но мы так хотим, чтобы золотая годовщина свадьбы, она все-таки случилась. За золотую годовщину наслаждайтесь прекрасными моментами, проводите время вместе, будьте счастливы, любимы, пусть глаза сверкают, как в первый день вашей встречи. Ух, Вячеслав, Арина, мы вас поздравляем. Совет да любовь. Цените друг друга, берегите, уважайте и любите. Это же самое главное.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: 19:48 на часах студийных, а время-то как летит, в компании хорошие. Так всегда происходит. И действительно, если кто-то из вас, быть может, в эту субботу находится на работе, вы меня должны понять, когда время летит на работе незаметно, значит, работа всегда в удовольствии, чего и всем желаю. И через час с небольшим я еще скажу в эфире, что все когда-нибудь кончается. Но раньше об этом, раньше, чем я, скажет Ирина Аллегрова и Игорь Крутой в своем незаконченном романе «В парке на скамье». Песню выбрала Рита. Рита, приятного вам прослушивания и вечера.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А этот привет адресован моей куме Ирине. Так, а кто же это пишет? Это Лилёк к нам пожаловала. Лильчика, доброго вечера. Ирина, вам привет. И не просто привет. Мне написали, что вы, во-первых, приехали из Ирландии к нам в гости. Не виделись с подругой Лилией целых 4 года. Спасибо, моя родная, пишет Лиля. Для вас эти слова адресую, что вы есть в этом мире. Спасибо, что встреча состоялась. Люблю, целую, обнимаю. Алисонька, поставьте песню про девичник. Спасибо большое. Ирина, более 3000 километров. С приездом вас. С замечательной долгожданной встречей. Это такое счастье, когда есть куда и к кому возвращаться. Наслаждайтесь каждой минутой. И пусть эта встреча в ваших сердцах и в воспоминаниях подарит все самое-самое теплое. Классного вам уикенда, Ирочка.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 1016.
1: СМС, WhatsApp, Viber.

дамы и домовладельцы. Ну, привет еще раз. 20:03. Время пожеланий, теплых, будоражащих слов, до мурашек и любви признаний. Оно у нас есть и продолжается это время еще целый час. Подключайтесь, делитесь эмоциями. И главное, для чего мы здесь собрались? Поздравляйте! Ваш голос будет слышен, если вы дозвонитесь по знакомому номеру телефона. Напомню, для всех 654-25-00. Звоните или пишите. Текстовые сообщения принимаются и в Вайбере, и в WhatsApp, и обычные смски тоже. Номер 2020-1016. Пишите.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Ах, это свадьба, свадьба, свадьба пела. Мне тоже можно уже, наверное, на свадьбах петь, только чуточку поднабраться опыта, свои голосовые связки разработать, но это уже вне эфира. А прямо сейчас будем юбилей свадьбы отмечать. Юльчик, привет! Мы хотели бы поздравить даже не с юбилеем, а с первой годовщиной свадьбы Людмилу и Валерия Домбровских. Людмила, Валерия, это мама. Сестра Наташа тоже присоединяется. Наши дорогие, от всего сердца мы поздравляем вас. И пусть ваш союз будет самым счастливым, крепким, надежным. Горько! Музыкальный подарок тоже для вас выбран. Валерия, Людмила, мы вас поздравляем с праздником. С вашим личным праздником, с вашим семейным праздником. Так называемая притирка спустя год уже, мне кажется, прошла, и вы ее прошли уверенно. Поэтому сил вам и терпения в дальнейшем, любви взаимной, долгой и вечной.
2: Есть встречи, те, что опоздали, и мы все знали уже в начале.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016.
1: СМС WhatsApp Viber.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Маргариту Страутеню с днем рождения будем поздравлять вместе с Александрой. Маргарита, Александра не призналась, кем она вам приходится, но, скорее всего, это ваша подруга. Праздника такого пожелала она вам, как и мечталась, полного цветов и поздравлений. Именно так, скорее всего, и происходит. И чтобы надолго в сердце оставалось каждое счастливое мгновение. Пусть и жизнь у вас, Маргарит, будет вся как сплошной праздник. А еще фейерверка вам пожелаем из самых приятных, ярких эмоций и впечатлений вам таких же. С праздником!

0: В эфире программа поздравлений.
1: 654-25-00. На всякий случай, я еще разок напомню наши контакты. Вы можете дозваниваться в прямой эфир, если 6 июня вам есть о чем сказать, есть что праздновать, есть кого поздравить с каким-либо событием, быть может, юбилеем. Юбилеи могут быть разные. День рождения, годовщина свадьбы, годовщина встречи, годовщина дружбы. Пишите на номер 20-20-10-16, смски тоже принимаются. Алиса Плюс, здравствуйте, разрешите поздравить нашу Иветочку с юбилеем. Конечно, разрешаем, Ивета. Эти строки праздничные от Элеоноры и Кристины для вас. И мы хотели бы радостно отметить сегодня твой подружка юбилей. И сегодня не получилось приехать, и ты в окружении близких, и нам хотелось бы просто пожелать только самых добрых новостей. И завтра обязательно мы к тебе приедем. Только самых радостных хлопот желаем, доброты, заботы, любви, и пускай всегда в твоей жизни будет только хорошее, то, о чем ты так давно мечтала. Мы тоже этого вам пожелаем. Желаем, чтобы все надежды и желания стали частью реальности. И поскорее! С праздником!

Ирина Урбан вновь принимает пожелания и поздравления от мужа своего любимого. Ирина, мы столько сегодня вам нажелали, пусть в реальность это все воплощается, но без музыкального подарка, без еще одного мы вас не оставим. Юрис очень просил песню группы «Нэнси», поэтому принимайте, слушайте, наслаждайтесь и хорошего вам семейного праздника. Вернее, не семейного праздника, а вашего личного персонального в кругу вашей семьи.

0: ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Юлия, здравствуйте, добрый вечер. Не знаю, вот как к вам обращаться, буквально хотел другое сообщение захватить. И сию секунду прилетело еще одно, но коль уж открыла, доброго вечерочка. А можно песню из репертуара «Лады Дэнс» конкретную «Жить нужно в кайф, спасибо». Вот это вы, конечно, песню выбрали. У меня ассоциации с ней возникают. Океан, ну, может быть, море, яхта, ветер в лицо, все как и полагается летнему отдыху. И полнейшее наслаждение. Выходные можем себе позволить, правда? Ну или хотя бы представить пока, что мы на той самой яхте.

Ух, хотела бы я подпеть Лади Дэнс, так и сделала. Друзья мои, есть еще один праздник, с которым не могу не поздравить нашего слушателя, к тому же постояльца Александр. Мы надеемся, что даже если гости в вашем доме уже сегодня, скорее всего, с наступающим поздравляют, а день рождения завтра в воскресенье, Шурик, а мы-то помним, а мы-то с наступающим вас поздравляем. Быть сильным мужчиной – это, конечно, задача непростая, особенно когда у вас за плечами такая большая и любимая семья. Ответственность, это все понятно. Но даже самым сильным иногда нужен отдых. Поэтому я желаю вам оставаться крепким, как железобетон, уверенным, надежным таким же. И непоколебимым в любых жизненных ситуациях. Пусть ваши девочки всегда остаются главным источником счастья, гордости, вдохновения. И если на глазах и появится скупая мужская слеза, то только пусть от радости и самых светлых эмоций. Мы желаем вам здоровья, мы желаем благополучия, возможностей новых, исполнения задуманного, достатка для всех семейных ваших планов и мечтаний совместных. Пусть рядом всегда будет любовь, поддержка, тепло близких людей. С праздником, с наступающим! Кусок торта завтра обещаю съесть. Поддержки вам, всего наилучшего и доброго. С днем рождения!

Юльчик, Даугавпилсу, привет. Всем слушателям вечер доброго. Как у вас там дела? Я только включил радио, был на работе. Янис, привет. Я знаю, что много пропустил. Янис, я могу сказать только одно, что в следующий раз я отказываюсь работать, если наш коллектив из слушателей будет неполным.

В этой песне срочно нужны корректировки. Не июля, а июня день. Друзья, день субботний действительно уходит понемногу, и эфир наш завершается вот так вот быстро, и ничего поделать я с этим не могу, как бы не хотелось остаться, кроме как услышаться с вами на грядущей неделе, и это тоже пообещать. Ну а пока давайте-ка продолжать отмечать эту замечательную жизнь, выходные, праздник города. И Юля Сергачева, то есть я еще вернусь. А пока не скучайте и до скорого. Услышимся на волнах радио «Алиса Плюс». Хороших вам выходных. Пока-пока.

0: И пусть любовь считает ход. Год, год, год.
1: Радио Алиса Плюс.
0: Радио
2: Алиса Плюс.

еще только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: радио «Алиса Плюс».
1: Ты знаешь, она на земле бывает, такая любовь, что не отпускает, что не отпускает. Держит меня за сердце крепко, это любовь, как будто клетка.

запястье роликс, а под ними полосы. На моей постели твои волосы. Переслушиваю войсы с твоим голосом. Знаешь, я не справлюсь с

101 и 6 FM. Алиса Плюс.